банку. С другой стороны арку, с другой стороны арку. Ишлабым до тебе, ишлабым до тебе, взяла вода лавку. Ишлабым до тебе, ишлабым до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Од нас са зломити, од нас са зломити, а я са втопити. Од нас са зломити, од нас са зломити, а я са втопити.

считаю, гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все! Полиш там не было, я где-то. Считаю, гости застыл. Прекрасно спевали,